0: patjet on tahita willet on sanghuhde fili net isani so wagadi waako
1: tayg sihudda tuni tuna inte kwesan tsakan bati wille ne kutse wille kan kese file ye de chinna wata wata na sarje tene yi wata kan gaddi yi da yi ta ta sege wadin yo kwase gan ne yo kwata an le khoda di dai kin khat kan de china gi chi da wata ta dan han nu ta da dun yan da ne am me da se san file sha se san file le de di ta ta yin ki de di se sa ge de yi tun de na se ga e di han da ta dun yan yi sun de dun I don't know what I'm saying. Got my team, you learn that thing. Kali hatte enen de gatsi eta kwatsu ne santa ta batyamta hanna ta wasa khante bacha khante eta khane sambanaze le alla khala san khata khane le asibile na hit sinna sambe tege tinga ge zin hage dile na hit sinne kee ta sibile ne alla tsani tlada na ho in The ki get at the senior at and that said in could the thing changing the idea said it at the that na senior senior the tagua tagui win at the and the yes with the that and the tagui win okay said in that so the idea yeah I think like said what they working can that yeah that that go yet and son why That's the thing. Mm. Kan Ana kwedi te de na to ti ku ti de sa te ti de da asi za tun di ani ko sa ti ta ana na ke ke ta be ti na tin tin ya de ni sin se ni se ke a tin ni da ya ke li se ni se ke a ha ni ha ni da ti ku ti no ti si ta de ke ti ku ti ta de te de ti ya da ya da ni de ti na wa ala ni ali wo sa ta wo na kwe sa ni da wo sa ta se ni se ta Lake Tadi pun saya juga dia sendiri nanti juga pada kan terasa, jadi bagus na. Asim itu juga yang ada kan, tadi ini dia tak pun kalau ini dia ni, ke kerja pun sen. Ini dah kita kan ini, masa ini dia cerita, hari ni tu tadi ini ni pada dia kena, ni pada dia kena ni. Так он очень так сильно так я это так сильно так его да не не бат не знаю ты не та не бат я за это не та раха ты не та да не бат деньги все это надо найти ну не бат не бат деньги я там где ты на сильно да ты если бат не бат деньги да все все не знаю когда ты ты за деньги могу надо не то садя лихо это Ni na ko la wo ta ga ho dia le chen zhe ne ke te de ni bu na ten la da e tong da tin tin ge wan ya si a si me zha ge tin de na ti ye de ge ni he ye sa tong ta de ge ni la ni da ni bu ga ge li ge zha ha ni da la ni ti ce ti ge a he ka ti na te de la hen yi
2: 지금 생각나겠지 Да са ти есть мой кик, знаешь, я не так я дан. Я там не пьяно сядем. Он по цель ходу не пьяно, он хоть и тень лезет, хоть и пугать. Я лазит дадим. Я там сам по кику не пьяно, пьяно так пьяно, си на кипу, а вы за то. Я там так все не пьяно, я да са ти там не хавал не пьяно, и за это. Если ты не знаешь, то ты не знаешь, то я знаю, что я знаю,
0: What is on that will let on so good? Feel it, and it's easy. We're good to hit that walk on there.